0: Хорошо, сейчас чуть раз.
1: Так.
0: Three GMC Acadia, Raptor 141, westbound exit, eastbound exit, correction. 10-12 on flight.
1: 10-4.
2: SL 159.
1: Go ahead.
2: 10-50, TSL.